наш мотив. А что из этого выходит? Видимость независимости. Да ты же пальцем щелкнуть попросту не умеешь. Если тебя что-нибудь не устраивает, ты или делаешь вид, что этого не существует, или нос воротишь.